0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

бачить небо. Тяжко в його повірить, просто когось і ведать, тяжко кахать без меры, визначить меру просто, ды не завсёды варта, ведать так ладно кошты, думкам, что прийдуть завтра,

таким же поветром. Кому легко и свободно, кому раздирающее горло. Климат, природа, часовой пояс. Тимур, это просто мы с тобой такие розные!

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: 6:24 у Польшчы, у Беларусі ўжо на гадзіну пазней. А мы вяртаемся ва Украіну. Пра тое, якая сітуацыя на фронце, раскажа кіраўнік праграм бяспекі Цэнтру глабалізму «Стратэгія 21-го стагоддзя» вайсковы марак у адстаўцы Павал Лакійчук.
1: Краткасрочную перспектыву, то, очевидно, где-то еще месяца полтора-два с постепенным затуханием будут продолжаться боевые действия, активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для продвижения, дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении и на Славянском направлении. На юге силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию на Новопавловском направлении, на Александровском направлении. Но тут тоже все упирается в ресурсы. Насколько хватит ресурсов, настолько это контрнаступление будет продолжаться. На среднесрочную перспективу я, конечно, могу предположить, что там зимняя кампания, она будет по своей архитектуре повторением предыдущих. Но это необгрунтованное предположение, потому что теоретически российское военное командование может сказать в конце концов: так, у нас этого не получается, давайте действовать на других направлениях. Поэтому предположение о том, что они могут зимой начать наступление на каком-то другом направлении, вот было предположение, возможно, Харьковско-Киевском, точнее, Чернигов-Киев или Харьков-Сума, но этого тоже исключать полностью нельзя.
2: А чего чекать в контексте ударов по критичной энергетичной инфраструктуре в осеньско-зимовый период?
1: Ну, опять же, если опираться на опыт, который мы уже имеем, то россияне выбирают для... имея в принципе ограниченные ресурсы, максимализации результата, россияне выбирают самый холодный период зимы. Ну, и 25-й год, например, это был там середина января-февраль. Возможно, они повторят, ну, попробуют повторить это и в 2026 году. Но это не значит, что они не сдвинут срок начала операции, ну, к примеру, на ноябрь-декабрь. С началом отопительного сезона. Это тоже возможно.
2: Какие военно-технические або логистичные факторы станут визначальними для фронту на початок осеньского бездорожья?
1: Наверное, основная составляющая все будет концентрироваться все-таки на воздушных операциях. И Россия будет пытаться принудить Украину к капитуляции, как Толстой говорил. Заставить украинцев с поднятыми руками идти навстречу нашим воинам. Так и силы обороны Украины, понимая, что лишить ресурсов противника будет это более эффективный способ действий, чем глухая оборона на земле. В 2022 году еще генералы Залужный и Забродский, такая у них была хорошая очень статья, в котором обосновывалось такое понятие, как центр тяжи, центр тяжения, центр гравитации войны. В моем понимании такой себе маятник, да? Кто побеждает, кто может победить. И вот тогда они его определяли как разницу в спроможностях, способностях сторон. То есть на тот момент россияне воздушными ударами могли накрыть всю нашу территорию. Мы, ну, на глубину до 100 километров. И тогда Забродский с Залужным говорили о том, что фактически центр тяжести, это центр гравитации войны над нами. Толкнуть этот маятник на сторону противника, вот задача сил обороны Украины, которую они, наконец, по-моему, реализуют.
2: А какие геополитические решения краин-союзниц у ближайшие месяцы могут істотно изменить ход кампании? И чи могут?
1: Вот если бы это было в 2022 году, когда в сентябре прочитали бы наши партнеры, наши генералы, они их прочитали и сделали правильные выводы, сказали: так, Украине нам нужен дальнобой для того, чтобы завершить эту войну на справедливых условиях. Ну, тогда решение такое не было принято. Сейчас это будет уже несколько запоздалое решение. Поэтому, ну что могут сделать наши партнеры? Продолжать поддерживать Украину. Это важно. Пытаться найти точки компромисса в завершении войны. Ну, как видим, с последних событий, в том числе визита директора ЦРУ в Россию и реакции Москвы на него, это маловероятно.
0: Говорив Павел Лакійчук, керівник програм безпеки Центру глобалізму «Стратегія 21-го століття», військовий морак у відставці. Додам ще, що повномасштабна війна в Україні, тобто з моменту ворвання Росії у країну-сусідку, протягується вже амаль 1700 дзьон.
3: Радіо. Тут.
0: Голова на 7-ї годину в Польщі, на 8-ї у Білорусі. Сьогодні в білорусько-польській поміжжі змінлива хмарність, хоча більш хмарна, чим сонячна, коли так можна сказати. Сонце найбільш на заході регіону, чим далі на всход, тим більш хмарна, але опадків нідзе синоптики не прогнозують. Атмосферний тиск усюди вищий за норму, 1022-1024 гектопаскалі. Такий атмосферний тиск сьогодні у день у регіоні. Вітер заходній 3-4 метри на секунду, порывів до 9-10. Температура днем 15 градусов у Городні Білостоку, 17 у Бересті і Білої Подляскі.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю з вами, Яна Запольская. Естонія закрила свої порти для збожжя з Росії і Білорусі. Урад Естонії прийняв рішення про заборону транзиту збожжя з Росії і Білорусі. Мета санкцій – оказати тиск на Російську Федерацію з метою спинення воєнної агресії шляхом скорочення можливості отримання прибутку російськими предпринимальниками і обмежування криниць прибутку, які дозволяють фінансувати воєнну діяльність, говориться у тексті тлума начальные записки. Улічваючи підтримку Білорусію діяльності Росії, оправдано введення аналогічних заборон і відносно Білорусі, лічить урад Естонії. Что теперь с будовництвом белорусского порта у Мурманску? Будовництво белорусского мультимодального порта у Кольском заливе каля Мурманска займе еще несколько годов. Реализацию проекта стримливают обмежеванные махчимости транспортных шляхов, которые ведут до Мурманского порта. Про будовництво белорусского порта у этом регионе у першиню стало ведомо у красовику 2024 года. После двух годов перемов Беларусь и Россия подписали погоднение про створение терминала для перевалки белорусских грузов. Проект реализуя компания, якая на 99% належит белорусской Logistic Energy, разликовая могутность до 30 миллионов тонн грузов на год. Визовый центр Венгрии с 1 кастрычника повысил помер сервисного сбору. Теперь он в складе 22 евро за одну заявку. Ранее помер сервисного сбору складал 18 евро. У вынику, как отримать венгерскую шенгенскую визу праз центр, белорусам треба заплатить 57 евро. З их 35 евро складая консульский сбор и 22 евро сервисный сбор. Оплата у всех сборов робится в белорусских рублях по курсе установленным на день оплаты. Что с первой польской атомной станцией? На 2036 год запланованы початок коммерцийной эксплуатации первого энергоблока первой у Польши атомной электростанции. Про это стало ведомо с обновленной программы развития ядерной энергетики Польши. Чекается, что другая АЭС у Польши будет введена у эксплуатацию прикладно у 2040 годе. Проект АЭС реализует державная компания «Польская ядерная электростанция». Станции. Города Белхатов и Конин остаются приоритетными местами размещения. У Польщі потаннее паліва. Президент Кароль Наўроцкий подписал закон об податкообкладанні надзвычайных прибытков паліўных компаний. Урад хоча використать гэты метод для фінансавання программы по зніжэнні цен на бензин и дизельное паліва на заправках. Докладное зніжэнне пакуль невядома. Міністр фінансаў Анджэй Даманскі у сваім паведамленні у сацыяльных сетках абвясціў, што зніжэнне можа скласці злоты 20 злоты 30 за літр паліва. Больш низкие цены на заправках повинны з'явиться ближайшими днями. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотая 89 грошов, евро 4 злотая 38 грошов, у Беларуси доляр 3 рубли, евро 3 рубли 38 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 73 копейки. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

А в студии белорусского радио «Рация» годинники показывают 4 хвилины с половой до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси, а полной године на всякую дома новины. В этом выпуске Анна Шайковская скажет про планы про российских депутатов с федеральной земли Бранденбург с Немеччины, которые хотят поехать в Беларусь. У яких метах пачу ему в новинах? Так само, что тычется политики, дык про черговые небеспечные союзы Республики Беларусь, на этот раз с Ираном, домовляются про створение механизму регулярных встреч, а что на тех встречах, про что говорка пойдет, так, максимум, так само почуем у новинах. Будут и мясцовые новины из нашего региона, между иншим про то, что в студии водах, то бок у частцы Бельска врачиста значили 40-годзе музея малой батьковщины.

Радио. Радио. 15 градусов будут показывать в день термометры у Гародні до Белостоку. Крыху теплее на 2 градуса будет в Берасте и Белой Подляской. Пахмурный день с прояснениями на заходе региону. Опадков, однако, синоптики не прогнозуют. Атмосферный тиск высокий, 1022-1024 гектопаскалей. А ветер заходний 3-4 метра на секунду, у порывах до 9-10.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Польская МЗС не планує зміну у праці своєї амбасади у Києві. У Варшаві ушанували загинулих білорусів. У Білостоку пройде 10-й фестиваль «Напрамак у сходи».
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Война в Украине. Российские погрозы и тактики до дипломатов покинуть Киев показывают, что Москва спробует заполохвать Европу и ослабить поддержку Украины, поведомила у неделю польская МЗС. Министерство заявило, что не чакая изменений у працы амбасады Польши в Киеве. У министерстве подкреслили, что Польша не похитна поддерживая Украину, ее право на самовызначение и территориальную целостность. Мы будем протягивать рашуча реаговать на безотказные и небеспечные деяния России и разом с союзниками усмотреть тиск на Кремль. Мы не чакаем изменений у працы амбасады Польши в Киеве, написала польская дипломатия. Аналогичную заяву сделала амбассадор Евразвязу в Украине Катерина Мазернова. Россия передала послание замежным дипломатам в Киеве. Альбо вы съедете, альбо будете рисковать власным житьем. Наш отказ – мы застаемся. Делегация Евразвязу застається у Києві, написала яна у соціальній сітці X. Активні бої на Донбасі будуть йти ще з 2 місяці. Далі російці почнуть збирати сили, щоб ударити на Краматорськ. Війна затягується і її кінця поки не видать, каже керівник програми безпеки центру глобалізму «Стратегія 21» військовий марак у відставці Павел Лакійчук.
4: Краткосрочна перспектива, то, очевидно, є еще месяца полтора-два с постепенным затуханием будут продолжаться боевые действия, активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для продвижения, дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении.
3: Уже около 1700 дзён Украина стримывает повномасштабную российскую агрессию, щоденные атаки на цивильную инфраструктуру, разбурение энергетической системы и неспынный тиск на помешанные регионы стали новой реальностью. Основные акценты боков скированы на снесение ресурсов и модернизацию сродков радиоэлектронной борьбы. Беларусы Варшавы ушановали загинулых беларусов. Акция прошла у центра польской столицы для помника Коперніку. Выступовцы узгадали Андрея Зельцера, забитого КДБшниками 5 годов тому, Миколу Карпюка, який загинул недавно на войне в Украине, и витебского лекаря Игора Паснова, померлого у новополоцкой колонии, каже организатор акции сябра организации акции беларусов Варшавы и Белорусской ассоциации политвязнял доволи Василь Плешкунов.
5: Андрей Зельцер для многих белорусов стал символом человека, який пошел до конца. И шмат хто з белорусов, хто отримал его у своих коментарах, потім пройшов по так названому делу Зельцера и отримали свои терміни. 1 кастрычніка в Украине означают День оборонцев Украины. Шмат оборонцев было наших, белорусов.
3: Удельники акции ушановали загинулых хвилиной молчания. Так само были огучены важные исторические факты из истории Великого князства Литовского Беларуси. Подляшша. С 3 до 17 кастрычника у Белостоку пройдет юбилейный 10-й международный театральный фестиваль «Напрамак у сходи». Фестиваль об'єднує представників театральних осередків з країн Усходньої і Центральної Європи. У програмі спектаклі запрошених театрів, зустрічі та інші мероприємства, які дозволяють познайомитися з сучасним театральним мистецтвом регіону. Сьогодні фестиваль буде проходити на нескольких пляцовках Білостока. Організатори запросили на фестиваль відомих представників театральних осередків, які попередньо підтвердили уділ і готовність показати свої спектаклі. Так ли у Белостоку. Напрямок у сходи проводится у Белостоку уже в 10-й раз и стал одной из важных пляцовок для презентации театрального мастерства краин Усходней Европы польской публике. Больш навіна ў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Надвор'е.
2: Наогул пахмурна сёння ў беларуска-польскім памежжы, праясненні чакаюцца толькі на захадзе рэгіёну, але ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск даволі высокі, 1022-1024 гектапаскалі. Вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Максімальная тэмпература днём 15-17 градусаў, мінімальная ноччу 7-10 градусаў і ноч так само без дажджу.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: DJ Morse počal tretiu a poštnú hodinu ranice z rácie. A na našich hodinníkach už 9 chvílin s polovou na 10 hodinu Bielorusi, na 9 u Polsce. Белорусскую повестку не покидаем, переконвоюют европейские политики представников белорусской демократичной супольности. У Страсбургу завершилась осеньская сессия парламентской ассамблеи Рады Европы. Делегация белорусских демократичных сил, якая складывается с чальцов координационной рады, провела у паре працовный тыдень. Працовали в политичных группах и комитетах, проводили двухбаковые и особистые встречи. А в питаниях, какие гучали в Страсбурге, Страсбургу нашу гостю Ксению Луцкіну распитав Улад Гриневский.
1: Гость рации. Гэта нашу гостю сёння ў эфіры беларускага радыё Рацыя, гэта сябра каардынацыйнай рады, таксама сябра беларускай дэлегацыі ў рамках працы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна. Добрый день, привітання. Ну, ось завершилась осеньская сессия Рады Европы, но мы про ее будем размовлять, скажем так, подробязней. Найперш, ну, некое такое подсумывание хочется почути от себе, что такого галоўнага для беларускай повестки, ну, скажу так, принесла эта сессия.
2: Ну, вітаю тебе, вітаю поважаных слухачоў. Принесла насамрэч довольно шмат, потому что, во-первых, с такой штодзённой працы, что мы робим весь час, это безумоўна, это праца над резолюцией по Беларуси, агульнай палітычнай резолюции. Тут протягивается супраца со спецдокладчиком, и мы спадзеемся, что у наступном годе это все пройдзе, и уже эта резолюция будет принятая. Попередне хочу сказать, что эта резолюция хутчэй за все будет принятая у красавіку. И увогуле у красавіку будет такая сессия абсолютно беларуская, тому что будет принятая не только эта резолюция, презентованная и принятая, але и тот самый доклад по культуре. Агнешка Памаска приезжала в Белосток и была и гостей Радио Рации. Так само вы имели возможность с ней познакомиться и погутарить. На этой сессии она презентовала такой предоклад, пререпорт «Культура как основа демократизации Беларуси» на Комитете по культуре. Был таки достатково мощный выступ с боку Агнешки Памаски, и безумовно мы ее поддерживали. И она казала об стане белорусской культуры внутри краины, але больш за ўсё яна безумоўна казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беласток, у Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра радыёрацыю, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. И она судовно подсумовала, что это я выник, это не наш, але мы с ним абсолютно сгодны. Приемно чуть от депутатов інших краинов, когда они кажут об тем, что наша проблема – это европейская культура, европейская проблема, и об тем, что захование белорусской культуры является захованием белорусской идентичности. Ее подтримливали Павел Латушко, и он казал об небывалых репрессиях на деятелях культуры, которые мы имеем сегодня, казал про Олеся Пушкина, который загинул, казал об тех деятелях культуры, якія сёння знаходзяцца за кратамі, у прыватнасці пра Олега Хаменка. Я в своем выступе казала об стане белорусской культуры внутри краины. Казала об тем, в каком жудасном стане у нас сегодня находится у приватности театральное мастерство, потому что два национальные театры, которые обычно работали выключно на белорусской мове, их не было репертуара на русской мове николи. Это национальный театр Мяянки Купалы и это театр белорусской драматургии. Сегодня они, ну я процитую сама себе, сегодня они оккупованы русскими. И это небывалая з'ява для нас, то, что абсолютно белорусскомовные театры, театры, скарб белорусской культуры, але сегодня у их репертуаре з'явились русские пьесы. Я не супраць русской драматургии, это так само здобыток мировой культуры, але это театры, которые сами по себе з'являлись носьбитами белорусской культуры, белорусской слова, белорусской литературы, белорусского драматургичного мастерства. Але сегодня мы там маем русских режиссеров, которые ставят русские пьесы. И фактично я казала об тем, что сегодня внутри Беларуси мы не маем культуры. На жаль, мы маем только пропаганду. Та культура, которую потом наши дети будут выучать у подручниках вот этого периода, это будет культура белорусов, которую створают у экзайле, у выгнания. Потому что тут у нас так, есть выдатные творцы, и есть полный выбух белорусской культуры, все деячи вельми активные, у нас есть белорусская литература, у нас есть белорусский театр у выгнания, что само по себе уникальная з'ява. И я казала об тем, что подтримливаючи белорусскую культуру у выгнання, фактычна еўрапейцы падтрымліваюць еўрапейскую культуру. Усе нашыя творцы, асабліва пісьменнікі, яны інтэграваны ў еўрапейскую культуру. Яны ствараюць тут у выгнанні, яны ствараюць не толькі творы беларускай культуры, але яны ствараюць творы еўрапейскай культуры. І гэта вельмі важна. І вось гэта такая вельмі важная падзея, якая была.
1: Вось мы гаворым зараз у кантэксце прапаганды, між іншым анансавалі мы ў эфіры беларускага радыё Рацыя, гаварылі пра тое, што я так разумею, што таксама пачалася ўжо праца, так, над дакладам менавіта пра стан беларускай журналісцкай супольнасці. Ты журналістка, я журналіст, і там ёсць пара.
2: І я скажу больш, гэта мая ініцыятыва.
1: Так, гэта твая ініцыятыва. Я проста пра тое, што хацеў бы расшырыць, тут жа нейкія іншыя праблемы пачынаюцца. Што там Ціханоўскі нейкі стрым правёў, дзе расказваў пра тое, як увогуле донары маюць не падтрымліваць беларускія сродкі масавай інфармацыі. Ну, то есть, атрымліваюцца чарговыя нейкія аспекты беларускай сацыяльнай журналістаў. Вы

5 chwilin zostается до 9 годины у Польши, до 10 годины у Беларуси. 5 хвилин до новина в этом выпуску мишеньшим про гандаль калием Беларуси со Злучанными Штатами Америки. Те будет отблокованы гандаль, скажем, Анна Шайковская. Так само про спецпосланника Трампа по Беларуси Джона Коула, який высунутый на посаду представника по справах заложников. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэм-сіл, і пра гэта таксама пачуем у навінах пасля песні.

0: Навин, что на Семидюнце было не так от понеделька до недели.
1: Министерство внутренних справ Беларуси, как завжды, у своим репертуары. Коли белорус каже, что ему нечто не подобается, у ведомстве одразу начинают шукать не проблему, а артикул. На гэты раз под раздачу потрапил Фредс. Начальница управления информации громадских сувязей МУС Наталья Сахарчук заявила, что великая колькость критичных постов белорусов у гэтай соцсетцы сапраўды пагроза бяспецы. И тут хочется задать простое пытанне, яким чынам скарги, напрыклад, на кепские помидоры могуць паўплываць на нацыянальную бяспеку.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на Семідзёнцы было не так? Ад панеделка до недели.
1: Уявим, человек зашел в краму, убачил на полице помидоры, поспробовал их дома и написал у Фредс: «Сподарство не берите яны без смаку». Усё, держава похиснулася. Недзе ў МУС загорелся червоный индикатор. Силовики почали мониторить ситуацию. Автор поста про кепские помидоры признаны потенциально небеспечным. У гэтым плане МУС, здаецца, все больше нагадывая службу контролю за настроем насельництва. Не сподобалася колбаса – небеспечно. Не сподобался погляд супрацовника ДАИ – небеспечно. Пожартовал у интернете – так само небеспечно. Головное не сказать услых, что король голы, бо за гэта в сучасной Беларуси можно атрымать не аплодисменты, а протокол. И нават самое дивное тут не то, что МУС сочить за Фредс. Дивно иншее, коли улада так боится звычайной скарги на помидоры, то может проблема все ж таки не у помидорах.
0: Огляд грамадско-политичных новин. Что на Семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Это была передача «Штось не так». Ты день прожили. Дякуем Богу.
0: «Штось не так». Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
3: «Что-то не так».
4: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам кажется.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордань.
4: Нива с 25 студеня 1976 года. «Як у махнатым быть богатым?» Репортаж Виктора Рудчика. Частка першая. По абапал брукованной улице раскинулося 100, а может и больше селянских сялиб. Солты Сергей Кучко каже мне, что у махнатым наличивается докладно 115 жилых домов, а мне сдается, что этой улице нема конца. И чему этой вёска называется махнатым? У сапраўднасці это вельми пригожая и одночасово богатая белорусская вёска в Гайновской гмине Белостоцкого воеводства. Як много тут новых, мураваных, огороджаных железными платами домов, сирот яких красуется саправдная двухповерховая вилла Антона Сильвесюка. Летом у махнатым отбылися гминные дожинки. Вёска рыхтавалася до их, як до великого свята. Появилися железные огороджи понадворков, садочки с кветками. А Павел Давидюк так живописно размалявал свою дравляную хату, что напоминает она теперь казачный терамок. Дождь и снег загоняет нас у Солтысову хату, где господиня занята шаткованием капусты. Работа идет справно, бо за жанчину выручает машина. Одно только подавай очищенные головки и крути корбой. Что вы так поздно занялись капустой, пытаю, каб почать гуторку. Дых не было потребы спешаться, поясняет господиня. Капуста и в головках добра лежит, а коли поздней заквасим, дых смачнейшее летом будет. Господар просит меня у соседний покойчик, где на гоноровом месте красуется вялизный телевизор. Праз открытые двери зазираю парадную этого дома, обсталеванную по принципу городской моды, блескучей фабричной меблей, до якой не вельми подыходят заматканые надзвычайной прыгажости вауняные шматкаляровые узористые диваны. Але это уже таки сучасный звычай, каб парадная сялянскага дома зіхацела купчай меблей, каб без лишніх паясненняў стварала ўяўленне аб заможнасці гаспадара дома. Сергей Кучко, яшчэ кавалер, гаспадарыць разам з бацькам на 10-гектаровай гаспадарцы. Спецыялізуецца ў гадоўлі кароў, трымае іх аж 15 штук. Побудовал велизарную по-сучасному обсалеванную обору. Теперь уводить там полную механизацию. Может себе дозволить на это, бо его господарка высокопродуктивная, высокотоварная, и он не только забеспечивает себе и свою семью, але так само шмат чего продает державе. За молоко в минулом годе, информуя, взял я 40 тысяч. За мясные яловки широлезы 54 тысячи. Нема потребы лечить чужих грошей. И они с неба, быцем золотая манна, не сыплются. На их треба тяжко, разважливо и разумно попрацовать. Важно, однако, то, что эта праца оплачивается, приносит прибыток, створая упевненность, что завтрашний день будет еще лепшим. Солты Сергей Кучко, який у махнатым з'являється одночасово секретаром в'язковой партийної організації, розказує про новейшую історію своєї родної вьоски. Год 1971. У старой хатце, якую адрамантували громадським чином, открыли вьосковий клуб. Год 72. Вьоска приступає до конкурсу «Белостоцкая вьоска господарная и культурная» и в наступном годе завоевывает первое место в повете. Год 73. Гэты клуб у старенькой хатце казався найлепшим у Белостоцким ящинием поделенным воеводстве. Год 74. Махнатовский вьосковый клуб знов оценивают як один из лепших. Одночасова вьоска по скоранными темпами будуя уже мураваную светлицу и одночасова супрать пожарную рамизу.
3: Сторонки тидневі Каніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Музычны проект «Фолкор» на хвалях беларускага радио «Рация». 98.1 FM «Белосток», «Городня», 99.2 FM «Берасте», «Белая Подляска». Ну а я традиционно нагадаю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями и без истотных опадков. Температура по ветра от 13 до 15, местами по Берастейщине до 17 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакаем Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавя, дочакайтесь.

Герц обвестив про новую немецкую допомогу Киеву. Ватикан закликал спынить войну в Украине. У Мадриде открыется офис, официальный офис белорусских демсил. Про это, да и про иншее, вот уже литерально праз 8 хвилинок на хвалях белорусских радио и рация расскажем Анна Шайковская.

0: Вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубздэ вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Вітаем вас, паважаныя сябры.
3: Наша падарожжа па Палесі – гэта цудоўны шанец яшчэ раз упэўніцца, наколькі багатая і непаўторная беларуская культура.
2: Гэтым разам мы завіталі ў вёску Тоніш, каб даведацца пра унікальны абрад чарачка, які таксама ўнесены ў спіс нематэрыяльнай спадчыны Беларусі.
3: Мясцовыя жыхары ветліва пагадзіліся распавесці для нас, як і калі святкуюць чарачку.
4: Дзе-то перад вясною. Когда в марте, когда в феврале, ну, як там считается по неделям, например, 7 недель от поста, и уже потом это самое. Ну, что, готовим чирочки, такие вот это самое, чички выпекаем, сода, соль, яичко, это птушки. Ага. Символ весны, символ птушки, зазывание все равно птушки. Ну и а потом уже все наши женщины собираются, каждый уже печет чирочку, готовит еду. Там кашу, например, блинцы, ну такое, то еду, еще можно, это еще поста не было, не начинается пост. Еще еду можно брать. И дома у нас самая высшая гора, Тоніжах, вот туда идем женщины, дети, все туда идем, на самое, встречать и гукать весну. И уже там на горы разлаживали в конце этого вся гуляния, потом хороводы там водим, гуляют дети в игры весенние, которые это самое уже, ну, которые были в Тоніжах с давнешнего и по теперешнее время сохранились. Да, вот такие обрады, простые обрады и хороший обрад, который получил у нас статус в этом году. Ну, вот, як едем на горы, спеваем, за чаретом зелененьким стоит Нива не рана не сеяна, по той ниве ходит пани, рве цветочки, вье веночки. А уже на горе гукаем, агу весна, агу красна, что ты нам принесла? Горшок масла, кусок сыра, за

Мерц обвестил про новую немецкую допомогу Киеву. Ватикан закликал спынить войну в Украине. У Мадриде открыется официальный офис белорусских демсил. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалик белорусского радио и рации расскажем Анна Шайковская.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 5 кастрычника 1948-го нарадился Рассел Крейг Мейл, американский музыка, спявак. Разом со своим старейшим братом Роном является заснавальником гурта «Спаркс». Характерной рысой вокалу Рассела есть широкий диапазон и здольность переходить на фальцет. Что тычется «Спаркс», дык гэты коллектив, заснаванный у 71-м годе, выконывал экспериментальный поп-рок с элементами психоделии, прога, протопанка, а после диска и клубной электроники. Час от часу яны радикально меняли напрамок развития, але у целом отрымливали высокие оценки музычной критики, наказали значный уплыв на целое поколение музыков и заховали репутацию одного из самых уплывовых и новаторских коллективов у истории сучасной музыки.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17 годин, у Польши 16.
3: Немеччина и Украина подписали погоднение на поставку систем супрацьповетранной обороны. 3 человека загинули в вынику пожару у Городинской области за минулое выходное. Почали дейничать новые потребования до контроля у громадском транспорте.
2: У студии с нами Анжелика Ляльковская.
3: Немеччина и Украина подписали погоднение на сумму больше за 8,5 миллиардов евро. Подчас украинско-немецкого бизнес-форума у Киеве украинские ведомства и компании заключили 15 погоднений с немецким бизнесом. Домовленности предугледживают у приватности поставки Украине систем супрацьповетранной обороны, радаров и беспилотников, а так само сотрудничество у энергетической сферы. У перемовах у Киеве удельничали канцлер Немеччины Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский. Мерц заявил, что Берлин затекавлен в уделе немецких компаний у обновления Украины. Кроме того, Немеччина обвестила про новый пакет допомоги Украине на 1 миллиард 350 миллионов евро. З их 1 миллиард евро призначены на узброение, остатние сродки на энергетичную безпеку. Менский завод куловых тягачов поставить российской войсковой компании оборонной системы 30 куловых шасси. Про это поведомляет инициатива былых белорусских силовиков «Белпол», якая опубликовала документы об ответном контракте. Поводле этих документов поставки запланованы на 2027-2029 годы. Агульный кошт контракта больше за 9,5 миллионов долларов. Як ствержает Белпол, шасси этих моделей распрацовали для размещения элементов зенитного ракетного комплекса «Печора», а позднее их использовали так само для систем супрацьповетранной обороны и радиолокационных станций. Информация об контракте основана на документах, опубликованных Белпол. Беларусь може опинутися у центрі подій, які попливають на далейший ход війни в Україні і безпеку Європи. Таке міркування у ефірі ютуб-каналу Радіо Рація виказав історик, доктор наук Юрій Фельштинський. Поводле його слов, менавіта з Білорусі може початися ланцюг подій, які, на його думку, приведуть до поразки Росії в Україні, каже Юрій Фельштинський.
4: Війна в Україні в 2022 році запланована була як бліцкриг для дальнейшего продвіження в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, да, используя опять же снова Беларусь как плацдарм для вторжения. А если Россия теряет Беларусь, если Беларусь становится демократической, если Беларусь вступает в Евросоюз, а затем еще и в НАТО, ну уже после того, как уйдет Трамп, потому что сейчас НАТО никакого нет, то на самом деле Россия проигрывает битву за Европу.
3: На думку Фельштинского, ключевую роль в смещении Лукашенко могут сыграть белорусские вызволенчие подразделения, которые теперь змагаются за свободу Украины. 3 человека загинули в вынику пожаров у Городинской области за минулое выходное. Один из пожаров отбылся у Лицком районе. 70-годовый мужчина спробовал запалить газовую плиту и одночасово закурил. У поветру вспыхнула газовая сумесь, загорелось одежда мужчины. Не глядя на допомогу медиков, на наступный день он помер от отриманных опеков. Еще 2 человека загинули в вынику пожару у приватном доме в вёсце Лесняки Волковыского района. Загинулыми оказались 2 браты. Поводле попередней информации, причины могла стать непотушеная цигарета. Еще одно сгорание отбылося у будинку в Королевском районе. Там никто не потерпел. У Беларуси почали дейничать новые потребования до контроля у громадском транспорте. Змена дотычится организации проверок пассажиров и працы контролеров. И они повинны сделать контроль за оплатой проезду больше системным и упорядкованным. Новые потребования распространяются на городский и інший громадский транспорт. Пассажирам нагадывают про необходимость своечасово оплачивать проезд и заховывать документ, который подтверждает оплату, когда это предугледжено правилами перевозок. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, без ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вышэйшы за 1020 гектапаскаляў, а вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 10. Тэмпература днём 15-17 градусаў і ўжо памаленьку будзе апускацца. Ноччу тэрмометры будуць паказваць ад 7 да 10 градусаў, вечарам і ноччу сіноптыкі таксама ніякіх ападкаў у рэгіёне не прагназуюць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: гаварылі мы пра мясцовыя справы тут, якія тычацца падляша. А цяпер падамося ў Чэхію, дзе ўжо 12 гадоў жыве Любоў Каменева. Чэшская рэспубліка давно стала яе домам, але думкамі ўсё роўна з Беларусю, кажа грамадская дзеячка.
1: Я живу в Чехии с 12 года, и в Беларуси я в оппозиции была активная. И злом настал, когда после президентских выборов в 10-м году, когда я не помыляюсь, когда я собирала подписи за кандидата, и меня уразило, что старые люди хотят поддержать независимого кандидата, а молодые люди поддерживают Лукашенко. Меня это очень уразило. Я зразумела, што напэўна гэта будучыня, которую я хачу для Беларусі, што гэта хоча нейкая маргінальная група людзей, а не большасць. Тады вырашыла, што напэўна сваю будучыню я буду будаваць сама.
2: А калі азірнуцца вось назад на ваш асабісты шлях эміграцыі, то які момант у вас ўжо прыйшло ўсведамленне, што Чэхія гэта не часовы пункт, а ўжо ваш сталы дом, дзе вы будуеце жыццё?
1: Я мушу прызнацца, што я з гэтай думкай вельмі долго не хотела жить, те принять эту думку, але коли я уже тут нашла близких людей, это уже был такая отлеглость, такой час, коли у контакты с белорусами у Беларуси стали все меньше и меньше частыми, напевно, тогда я зразумела, что тут уже мои сябры и моя семья.
2: Да, чего за эти 14 годов, насколько я зразумела, вам так и не отрымалося призвычается праз годы. Чешская мова, побыт, можа, некие такие эмоциональные проблемы эти непереодоленности?
1: Я бы сказала, что я старалась не интегровать чешское грамадство довольно активно, что мне ни чешская мова не робит проблему, и у меня есть и чехи сябры, что мне напевно троху заминает тут, что кольки бы человек тут не прожил, и он все одно чехом николи не будет, и чехи вельми часто это подкресливают. С одного боку, так и они часом хвалят, что человек добро початку размовляет, але николи человек, они не будут воспринимать, как когось своего. Вот это, напевно, единственное, что до чего я тут не могу прозвучаться.
2: Коли завтра ситуация в Беларуси, до прикладу, кардинально меняется, чи готовы вы особисто собрать обвалиски и вернуться, чи вертание это уже мара, прыгожая иллюзия, якая будуется?
1: Это, я признаюсь, я перестала уже думать над этим питанием. Шкода. Але я все еще живу таким, не могу сказать, ці готова я ў Беларусь вернуцца, але я ўсё яшчэ жыву ў такім некім стане ў Чэхіі, што я не магу сказаць, што я тут буду жыць да канца жыцця. Не асэнсавала нейкі, няма такога асэнсавання, але наконт вяртання ў Беларусь гэта, напэўна, даволі балючае пытанне, асабліва з падзеямі сучаснымі. І я думаю, што гэта звязана з тым, што уже долго и давно я чекаю на змены. Конечно, есть люди, которые чекают еще дольше, еще больше. Але уже гэты спадзел, ён знікае.
2: Як за гэтыя гады для вас асабіста трансфармавалася паняцце дома? Дзе ён зараз для вас? Там, дзе ўспаміны, а ці там вось дзе вашыя дакументы, унутраны стан бяспекі нейкі і так далей?
1: Так, гэта вось бяспека, гэта добрая рэч. У сэнсе, што я думаю, што гэта заснавана ў першую чаргу з бяспекай. А наконт дома у мяне троху складаная сітуацыя, таму што я ж таксама не нарадзілася ў Беларусі. І я ў Чэхіі, напэўна, за нейкі час буду дольш, чым я пражыла ў Беларусі. Просто з маленства мяняю месцы жыцця, але ўсё адно я сябе атасамляю як беларуска.
0: Гаварыла Любоў Каменева, якая ўжо 12 гадоў жыве ў Чэхіі, а з грамадскай дзеячкай размаўляла наша карэспандэнтка Аліса.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин у Беларуси, 17 у Польши.
3: Три человека загинули у Харкове у вынику российского авиаудару. У Беларуси и за ее межами распачался тыдень супрацьмяротного покарания. Автомобильное палево знову дорожее на копейку.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Харкове у выніку российского авиаудару по шматповерховым доме загинули как минимум 3 человеки. Поводле городских уладу у выніку удару так само потерпело не меньше за 10 человек. Под завалами могут заставаться люди, ратавальники протягивать пошуково-выратавальные работы. Перед гэтым поведомлялося про 3 удары кераванными авиационными бомбами по Харкове. Информация про колькость загинулых и потерпелых может удокладняться. У Франции на фоне протестов старшеклассников были разгромлены и подпалены 24 навучальные установы. Поводле Министерства эдукации Франции, праз протесты в Украине часово спиняли працу от 400 до 500 навучальных установ. У выніку нападу на супрацовников потерпели 78 человек. Протесты школьников протягиваются по всей Франции уже омаль месяц. Сярод причин, которые называют удельники акции, недохоп наставников, переполненные классы, высокая учебная нагрузка и незадовольняющий стан навучальных установ. Французские улады протягивают оценивать наступство протестов и вырешают питание об обновлении працы навучальных установ. У Литве зафиксовали рекорд по колькости дронов с контрабандными цигаретами, которые прилетают с Беларуси. Литовские помежники перехопили, посадили черговый беспилотник у Шальчининском районе. На им находились скрынки с 320 пачками цигарет с белорусскими акцизными марками. Поводле Литовской службы охоты державной межи, это уже 61-й контрабандистский дрон, перехопленный у Литве с початку этого года. Таким чином, колькость таких выпадков уже перевысила летошний показчик. Кошт конфискованной партии цигарет с уликом литовских податков оценивается больше, чем у 1500 евро. По факте перевозки контрабанды распочаток администрационная справа. Сегодня 5 кастрычника начинается тыдень супрацьмяротного покарания. Он будет проходить до 10 кастрычника. У межах тыдня организованы дискуссии, подкасты, кинопоказы и международные мероприемства. У программы так само музычные и спортивные подеи, у тем лику футбольный матч. Мета инициативы – притягнуть увагу до проблемы смяротного покарания и обмерковать махчимости его отмены в Беларуси. Я перекананы, что коли в Беларуси больше не будет диктатуры, и она будет и вольная от смяротного покарания. Я думаю, что в свободном громадстве мы отмовимся от смяротного покарания. Одмысловым по тексте «Весна прыде» про гэта отзначил правоборонца и экс-политвязень Валентин Стефанович.
4: А сутностно, что изменилось в этих громадствах, которые применяют смяротное покарание, как и ранее? Как они это робили в 16-м стагодзе, 17-м? Ну да, формы изменились, больше сучасные некие прилады может выкористовывать для этого. А сутностно ничего не изменилось. И это можем мы называть такие громадства, саправды, как бы спелым громадством? Ну, это великое питание. В первой ситуации, когда мы этого не видим, но все одно забойство отбывается. От имя Республики Беларусь, от имя всех нас, например. То есть это налет цивилизационности, и эта межа, она вельми такая тонкая.
3: Беларусь застается единой краиной у Европе, где заховывается и применяется смяротное покарание. Силовики заявили, что зневоленный психиатр Игорь Паснов, який знаходился у поправчой колонии номер 1 у Новополоцку, живы. Таким чином, яны спрэчылі информацию про его смерть за кратами, якую напередодні распаўсюдзіў правоборонца Павел Левинов. У якості подтверждения силовые структуры опубликовали короткое видео с Пасновым. На кадрах ён вітаецца и называе артыкул Криминального кодекса, паводле якого зняволены. На стене у помешкання відаць календар с даты 5 кастрычніка. Гэта адзіная прыкмета, якая может свідчыць, что видео было записано недавно. Ранее поведомлялося, что Паснов мог померці у зняволенні. Правоборонча границы покуль не подтвердили соправдность и обставины заявления нового видео. У Беларуси с 7 кастрычника зно дорожее автомобильное палево. Кошт бензину и дизельного палева повеличивается на 1 копейку за литр. Это уже черговое повышение коштов на палево сёлета. У 2026 годе и кошты повышались у соковику, красовику, червени, липени, жнивни и вересни. Таким чином, с конца червеня кошты палева повышались амаль что месяц. 7 кастрычника черговая копейка додается до кошту литра бензину и дизельного палева. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про с годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу погода не надто зменится в белорусско-польском помежье. Дождов синоптики не прогнозуют, будет хмарно, але без опадков. Понизится температура, это натурально. Ночью термометры будут показывать 80 градусов. Завтра в целом регионе так сама погода. И будет крыху теплее. 19 градусов у Городни до Белостоку, 20 у Берости. Хмарно, без опадков.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Одной з головних подій апошніх двух тижнів стала зустріча міністрів заміжних справ Білорусі і Польщі.
2: Радослав Сікорський порівняв зустрічу з Максимом Риженковим з розцвітанням пролісок.
1: А керівник білоруського МЗС назвав гэтую зустрічу визначальною.
2: Контактів на таким високому узровні поміж країнами не було уже 7 годов. Так чому Польща після такої довгої дипломатичної паузи вирішила пойти на зближення з Лукашенком?
1: Откази на гэтае питання у программе «Годинничок тикая» шукали журналистка Евгения Сугак, политичный аналитик Артем Шрайбман и экономист Лео Львовский.
3: Ну, давайте еще добавим только все-таки контекста, что это не просто вот только встреча состоялась. Тут еще ряд событий произошло вокруг этого. То есть незадолго до этого выпустили... Беларусь выпустила почему?
4: Выпустили, да? И впустили.
3: А после этого, да, еще и
4: впустила. Опять выпустила.
3: И опять выпустила. То есть вот Почобут первый, наверное, человек, который после отсидки по политической статье смог приехать. Его, насколько понял, там никто не трогал. И смог уехать.
5: Ну вот якобы это повлияло в том числе на то, что Польша потеплела и согласилась на встречу с...
4: Ну еще, я думаю, что стало принципиальным, второе, что стало принципиальным шлагбаумом, который поднялся, это мигранты. То, что белорусская власть прям подчеркнуто с начала года взяла и перенаправила поток с польской границы на латвийскую. И как бы латышам неприятно. Да. Ну, поляки оценили.
5: Слушай,
4: солидарность.
3: Политика – это искусство возможного. Невозможно просто мигрантов остановить. Их надо куда-то перенаправлять.
5: Слушай, ну вот, кстати, Сікорський после этого давал интервью в польской Речь Посполитой, и он сказал, что мигранты и стабилизация обстановки на границе – это не заслуга Минска, а это заслуга того, что они уже вбухали миллиард евро в укрепление границы, в заборы, там, пролески.
4: И тем не менее он отметил отсутствие атак, как через запятую, почему встреча стала возможна.
5: Да. Ну вот и мне тогда интересно в связи с этим вопрос. Если тот же выпуск того же Почобута, да, и вот этим там тихомиривание мигрантов на границе, оно каким-то образом повлияло на то, чего так давно хотел Лукашенко, да, какой-то стабилизации, ну не стабилизации, какой-то оттепель в отношениях с Польшей. Почему он так несвоевременно это делает? То есть зачем он столько лет держал этого Почобута, если все это можно было сделать раньше? Вот у меня, например, как с Тихановским. Зачем было столько лет держать Тихановского, если бы можно было 2 года назад уже получить вот это бурление говен, которое есть сейчас благодаря нему в тусовке этой всей. Поэтому и с Почобутом то же самое.
4: Слушай, ну, этот вопрос, в принципе, же всегда был бы актуальным. Если бы это усилили на год раньше, мы спросили, а чего еще не на год раньше, да, потому что, ну, очевидно, что была какая-то желание отомстить конкретно ему, проучить конкретно его. Потом Польша ввела довольно серьезные ограничения сразу после его ареста. Отступать сразу после таких ограничений, как будто бы лицо теряешь. Тебе нужно какое-то время, пока вы сможете остыть обе стороны, договориться по закрытым каналам, выпускать его просто так, ну, они же ждали, на кого его можно поменять, да. Поляки затребовали его, белорусы затребовали кого-то в ответ, своего этого разведчика, которого задерживали в Румынии, угу. Да, или в Молдове, я уже не помню.
5: А Румыния, Молдова.
4: Те потребовали кого-то в России, россияне потребовали этого археолога, задержанного там после поездки в Крым. Ну, то есть это такой целый клубок, который сложился просто, да. Этот пазл. Вот, поэтому я думаю, оно так просто, ну, в это время было необходимо, наверное, и я не думаю, что прям Лукашенко сидел и искусственно...
5: Ты думаешь, что это хороший тайминг сейчас?
4: Нет, тайминг хороший был бы, чтобы его не сажали. Я просто про то, что я думаю, что Лукашенко не то чтобы сидел такой, и вот вы знаете, все договорено, все готово, подержу его еще год. Я думаю, что просто складывались пазлы этой сделки.
5: Ну, мне просто кажется, что если сейчас начнут потихоньку размораживаться отношения Польши и Беларуси, то спустя только 6, уже почти скоро 7.
4: Это большое если. Ты вот забегаешь. Мне кажется, мы не обсудили... Я бы просто пока не переоценивал масштаб произошедшего.
5: Так это, давай обсудим, у нас
4: это масштабно по отношению к тому, что было, да, 6 лет, 7 лет не было встречи, это правда, это большой шаг вперед, но это не пока немного обещающее действие все-таки.
5: Говоришь, что ты думаешь, может последовать?
4: Вот, это самый важный вопрос. Когда ты начинаешь задумываться о том, что может последовать дальше, ты все равно довольно быстро упираешься в ту же самую рамку, в которую упираются Коул с американцами, да, рамка европейских санкций. Очень такая черствая или, как на более модном языке, ригидная рамка европейских санкций, да, когда ты ее не можешь просто поменять, потому что ты встретился с кем-то.
5: Ну, смотри, одно дело кол упирается в рамку европейских санкций, не имея к Европе особенного отношения. Другое дело, если в рамку начнет упираться уже Польша, потом начнут упираться другие
4: соседи. Для этого очень сильный интерес.
3: Если мы мечтаем, как бы, и воображаем, то, ну, мы же знаем, что вот, когда обсуждаются европейские санкции, особенно в отношении Беларуси, там есть страны-ястребы,
4: все так,
3: и страны, которые не знают, что такое Беларусь.
4: Ястребы не заканчиваются на Польшу, но, понимаете, пока на повестке в Европе вообще не стоит вопрос смягчения санкций против Беларуси. Да? То есть, чтобы его поставили, какая-то страна, какая-то влиятельная страна должна прийти и сказать, ну вот пришло время. Да?
3: Они пока что заняты снятием санкций с российских олигархов.
4: Вот, именно. Вот там так и произошло же. Да? Пришла Франция, сказала, нет, мы за это будем рубиться. Вот должна появиться какая-то страна, которая скажет, мы будем рубиться за смягчение белорусских санкций. И в этот момент раньше бы вышла Польша и Литва и сказали, нет, только через наш труп. А теперь я с вами согласен, что Польша может сказать, ну, как бы, ок, ладно, мы сейчас с ними тоже деэскалируем.
1: А ці могуць такія кантакты з Польшчай падштурхнуць іншыя краіны ЕС на больш цесную супрацу з Лукашэнкам? І ці ідуць такія перамовы? На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае Александр Фрыдман.
6: Сустрэча, прынамсі, паміж міністрамі замежных справ Сікорскім і міністрам замежных справ Лукашэнкаўскім Рыжанковым на палях Генасамблеі ААН. Прайшло колькі дзён і з'явілася інфармацыя, што вось гэты насамрэч польска-беларускі перамоўны трэк, які выйшаў ужо ў публічную сферу, ён не адзіны, што ёсць, праўда, пакуль яшчэ публічным не сталі, але такога кшталту перамоўныя трэкі паміж Берлінам і Мінскам і Парыжам і Мінскам. Так вось, скажыце, калі ласка, калі ўжо мы дойдзем да таго, што і перамоўны трэк берлінскі з Мінскам выйдзе ў публічную сферу?
7: Ну, тут трэба разабрацца з тым, што мы маем на ўвазе пад так названым перамоўчым трэкам альбо некім такім чынам. Тое, што там некія размовы ідуць і могуць, ну, так хто ж гэта выключаў? Гэта дыпламатычная праца. І я думаю, што ў самыя гарачыя часы такія размовы і такія кантакты пэўныя былі. І іншая справа, наколькі яны глыбока заходзяць, і ці мае сэнс іх выносіць у публічную прастору. Ну, зараз увогуле такой час так званай дыпламатыі, якую называюць звычайна ціхай дыпламатыі, якая не публічнай дыпламатыі, калі ты вядзеш размовы з цяжкімі, сур'ёзнымі, ну, супярэчлівымі, назовём гэта так, партнёрамі. І гэтыя прамовы ідуць марудна, без асаблівых поспехаў. Ну, навошта іх выносіць у публічную прастору? Калі ёсць пэўныя вынікі, гэта выходзіць у публічную прастору. Амерыканцы працуюць трошкі інакш. Яны вось гэтую так званую ціхую дыпламатыю, яны асабліва не выкарыстоўваюць. Яны ўсё больш апублічваюць. Ну, еўрапейцы працуюць у гэтым сэнсе больш традыцыйна. Якога кшталту там кантакты ёсць паміж, напрыклад, Берлінам і Мінскам, якасць гэтых кантактаў ацэніць цяжка. З Францыі там больш зразумела, і гэта ж вядома, што былі візіты. Вось, яны не афішыраваліся. Так што гэта ўсё ёсць. Калі гэта будзе выходзіць у публічную прастору, ну, калі будуць хоць якія-небудзь вынікі, будуць вынікі, будзе ў публічнай прасторы. Як мы бачым, ну, з польскім бокам гэта выйшла, бо там усё больш так на паверхні. Што тычыцца нямецка-французскіх, асабліва нямецкіх, то там амаль нічога не вядома, прынамсі публічна не вядома. Французскія пытанні, там яны больш зразумелыя, яны тычыліся магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне і расійскай ядзернай зброі, якая знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Тое, што Францыя намагаецца зрабіць усё, каб Беларусь у вайне не ўдзельнічала першая, і па магчымасці, каб з Беларусі была вывезена расійская ядзерная зброя, яны прыкладалі намаганні, каб яе ўвогуле не завазілі. Ну, калі сыходзіць з таго, што яна на тэрыторыі Беларусі, ну, зараз відавочна намаганні ідуць у напрамку, каб гэтая ядзерная зброя Беларусь пакінула. Но пакуль нема ўражання, што гэтыя кантакты дасягнулі якога-небудзь поспеха. Як мы ўжо на мінулым тыдні размаўлялі, тут пытанне хутчэй пра тое, не тое, што размаўляць, каб размаўляць, а пытанне, каб вырашыць канкрэтныя пытанні. Калі падыходзіць з боку французска-нямецкага, ну, гэта пытанне перш за ўсё пра ўдзел у Беларусі ў вайне. І гэта пытанне, наколькі Беларусь, або тыя падзеі, якія могуць адбывацца ў Беларусі, могуць пагражаць інтарэсам еўразвязы. Ну, вось кансультацыі, размовы на гэты конт, канешне, яны яны могуць ісці. І тут мяне гэта асабліва не здзіўляе. Тут пытанне не тое, што размаўляюць, а пытанне вынікаў. І якія вынікі можна зараз, чаго зараз можна дасягнуць у двухбаковых стасунках.
6: Ну вось сапраўды, калі ўсё ж такі казаць пра польска-беларускі перамоўны трэк, так званы, то тут зразумелыя мэты, якія ў прынцыпе Варшава і не хавае. Гэта, безумоўна, на першым месцы нелегальная эміграцыя па пытанні гэтай, каб яе не было. Другое месца гэта меншасць польская, што там будзе адбывацца ў Беларусі, там рэгістрацыя, там некая

на Еврорадио новини спорту. Сборная Беларуси разгромила Сан-Марино у Лиги наций УЕФА 4-0. Дубль оформил Артем Концавы, а Кирилл Таченин зарабил 3 голевые передачи. Это первая перемога белорусов у бягучем розыгрыше и первая официальная перемога Виктора Гончаренко на чале сборной. Беларусь набрала 4 очки и занимает 3 место в группе С. 6 кастрычника команда Гончаренко сгуляя с Финляндией, якая перемогла Албанию 2-1. МЛ Витебск обвестил испанца Хуана Диаса новым головным тренером. 48-годовый специалист со своим тренерским штабом уже приступил до работы с командой. С 2018 до 2025 года Диас працавал у системе Севилы, а в сезоне 2022-2023 выиграл с клубом Лигу Европы. У минулым сезоне он узначаливал московскую родину и выиграл российскую ФНЛ, упершиню вывевшую команду у премьер-лигу. Диас стал четвертым тренером МЛ Витебск в этом сезоне. Команда змагается за чемпионство и займает другое место. До конца турниру 7 туров. Польский союз хоккея выступил супраць полного вертания Беларуси и России на международную арену. Пресс-секретарь организации Барташ Внук заявил, что любые спробы отменить обмежевание у теперешних политических умовах сустренут радикальное сопротивление сбоку Польши. Сборная Беларуси и России отхилены от международных споборництв с лютого 2022 года. При этом юнацкие и жаношие сборная Беларуси позднее были допущены до международных турниров. Матч жаночего чемпионата Испании помеж Барселоной и Реалом собрал рекордную аудиторию 40 533 глядача. Гульня прошла на Камп Ноу и завершилась перемогой господини 7-0. Хет-трик у складе Барселоны оформила Клаудия Пина. Хет-трик так само вошел у историю жаночего футболу, как самый худкий. Барселона выиграла все 6 стартовых матчей и лидирует в чемпионате с 18 очками. У Реала 13 очков и 3 место. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еўразум.
1: Мы ўсе з дзяцінства чулі, што нібыта савецкая адукацыя лепшая ў свеце. Гэта казалі бабулі, настаўнікі і дыктары з экранаў тэлевізараў.
2: Наратыў ахвотна паўтараюць і беларускія ўлады, супрацьпастаўляючы надзейную савецкую сістэму заходнім узорам.
1: Напрыклад, міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец кажа, што савецкая адукацыя была захаваная ў Беларусі наўмысна. Маўляў, прынцыповае адрозненне беларускай школы ад амерыканскай – гэта шырокі спектр прадметаў і іх глыбіня. І ў гэтым няма нічога зазорнага.
2: Але ці сапраўды так званая савецкая школа настолькі эфектыўная? Ці гэта проста міф, які вельмі добра прыжыўся? І калі так, то чаму?
1: У эфіры праграмы «Беларусь-2030» на Еўрарадыё гэта абмеркавалі журналістка Вольга Лойка і сусаснавальніца адукацыйных праектаў, кансультантка па пытаннях дзелавых камунікацый Валянціна Чэкан. Давайте послухаем.
3: Да, знаешь, сейчас все в образовании что-то ищут. Ищут в разных направлениях, ищут цели, ищут возможности, ищут новые инструменты. Но почему такой живучий оказался миф про лучшее в мире советское образование? Ты участвуешь в этих дискуссиях, пытаешься объяснить?
4: Я, мне кажется, столько участвовала и столько пыталась объяснить, что прекратила свои попытки, потому что они очень... Этот миф очень тяжел, ну, то есть он очень объемен. И он натыкается на эмоциональное и рациональное, потому что, когда мы говорим «советское образование», кто-то из нас говорит: «Боже, у меня были такие прекрасные учителя, мне было так хорошо, у меня была чудесная школа, и вообще все сложилось».
3: Да, да, учебник Пёрышкина там вспоминает, еще что-то такое вот, ну вот.
4: Вот это вот все, да. Да, да. У кого-то кто-то утыкается в то, что окей, школа делала все правильно, все, система работала безотказно, так как надо. Ну, были какие-то перекосы на местах, и, наверное, что-то у кого-то не работало, но в целом задачи выполнялись. И это очень живучие такие мифы. И мне кажется, что в образовании всегда что-то искали, но каждый раз искали какие-то как будто бы внешние истории, что изменить, да, как будто бы какие-то штуки, которые ничего не меняли глобально. Знаешь, когда у тебя с момента, не знаю, Прусской империи дети как сидели, вот этот затылочно-палочный метод, да, когда все смотрим друг другу в затылок и на учителя, все сидим одинаково за партами и пользуемся доской. И вот с момента там
3: и желательно, Петра Первого, желательно, да? Еще розгами бы, многие даже по этой части.
4: До сих пор скучают, да, да. И ничего не меняется вот в этой внешней рамке, да, вот оно изначально, мы привыкли так, и оно уже вот много веков так. И можно было бы это оправдать, если бы мы не менялись экономически, социально, не появлялись бы какие-то новые запросы, в том числе технологические, да. Тогда можно было сказать, ну, как бы раньше работало, и теперь будет работать. Но ведь оно же не работает. И миф про прекрасную советскую школу, которая закрывала вопросы, во-первых, массового образования, что нужно было там после революции, да, нужно было всех срочно научить и всех срочно поставить к станку, и всех срочно научить разбираться в не только базовой грамоте, а еще там инженерные, закрывать вопросы индустриализации и прочего. Да, наверное, оно работало, чтобы все одинаково понимали, все одинаково обладали каким-то знаниевой компонентой вот этой. И, в общем-то, по большому счету, не будем упускать из виду, что все должны были и думать про целеполагание примерно одинаково. То есть регламентированные цели у общества, регламентированная экономика требовала ровно такого же ученика или выпускника. Все. Теперь мы видим, общество обладает целым веером запросов, новых запросов. Технологии во всех странах распределены, да, размазаны не одинаковым слоем. Даже если мы будем говорить про там, AI, то мы видим, что, знаешь, где-то до сих пор воду из колодца таскают, да, а где-то там пользуются AI. И это очень неодинаково на планете. И запроса на эту одинаковость нету. И поэтому говорить о том, что нам там условная советская школа, да, там, прусская кабинетная система и там парты и все остальное до сих пор надо, но у меня есть большие сомнения, что оно до сих пор надо.
2: После подзей 2020 года у Беларуси узмацнилася идеологизация школьной адукации. З'является шмат так званых патриотичных классов. Сборы для 10-х классов теперь обовязковая заліковая частка программы, а для 8-х и 9-х классов уводят факультативы кшталту основы духовно-моральной культуры и патриотизму.
1: Ці може пропаганда у адукації сапсувати целое покоління? Протягиваюсь Ольга Лойко и Валентина Чекан.
3: В русской школе немножко. Да, сегодня это большой пласт идеологии, патриотического воспитания. Многих это пугает, многие пытаются узнать, можно ли как-то оградить ребенка от этого, нужно ли это сделать. Будет ли это поколение полностью испорченным вот этой идеологией, которая, ну, год-два? Мне кажется, что для старшего подростка это прям много, и можно действительно проникнуться вот этим всем. Это вообще исправимо?
4: Мы знаем исследования после Второй мировой войны, что больше всего имплементировались в идеологию на территории Германии дети до 10 лет. То есть вот там, что бы потом ни происходило, они продолжали быть носителями той идеологии, которая там не победила, да, вот так скажем. И это очень, очень глубокая имплементация. Старшие дети могут, ну, у них есть критичность к миру, недоверие к взрослым, они могут как бы обесценить и так далее, и так далее. Они могут шифтиться, опять-таки, переходить из одного лагеря в другой. Если с поколением ничего не делать, то мы, конечно, получаем то, что получаем. Ну, если ничего не меняется, то пропадает целый пласт поколенческий. В моем опыте я точно знаю, что чтобы ребенок, условный пятиклассник, сменил парадигму мышления, не знаю, ему что-то он стал по-другому смотреть, к чему-то по-другому относиться, нужно 4 месяца, 5 месяцев новых условий. Это очень... Меня это всегда очень обнадеживало. То есть, когда ты видишь ребенка в сентябре, и он такой немножко, знаешь, тревожно недоверчивый и такой школа, дяди, тети, на минуточку, я с вами не играю, да, как бы, я все про вас знаю. И не ноль доверия, вообще ноль доверия. Если нет доверия, невозможно учиться, это надо понимать. Нет доверия, нет безопасности, ничего в голову не положишь. Если ты помещаешь ребенка или там, берешь его в какие-то условия, пусть даже школы, мы не говорим, что 24/7 должны быть другие условия, так не бывает. Пусть это будет 6-7 часов школьного времени, но она будет другая. Вот нам нужно 4-5 месяцев, чтобы ребенок его попустило, чтобы он стал доверять взрослым, чтобы он понял, как это устроено, чтобы он вернул себе вот эту справедливость мира. Мы не говорим про какие-то очень там серьезные травмы, да, но, тем не менее, базово, вот 4-5 месяцев, то есть, ну давай так, за учебный год мы можем многое изменить.
2: Далей у программе «Евразум».
1: Сергей Тихановский провел стрим на тему незалежных медиа. Ці успримать его слова как погрозу?
0: Господар Тихановский, на мой погляд, просто пробивает дно.
2: Сустренимся после новинок шоу-бизу.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Российские беспилотники атаковали судно с кукурузой у Чорным море. У Беларуси и за ее межами распачался тыдень супрацьмяротного покарания. У Белостоку распачинается новый сезон университета Золотого веку.
2: С новинами у студии Анжелика Ляльковская.
3: Российские беспилотники атаковали цивильное судно с кукурузой у Чорным море. Про это заявил президент Украины Володимир Зеленский. Поводле его слов, судно належит Турции и находилось у нейтральных водах. На борте были громадяне Азербайджана и Индии. Зеленский поведомил, что по судне ударили два российские дроны. Поводле попередней информации, загинул капитан, еще один человек лишится зниклым. 11 членов экипажа выратованы, один из них отримал ранение. При этом ранее румынские улады поведомляли про двух загинулых. Таким чином информация про колькость ахвяр покуль разыходится. Зеленский закликал до международного тиску на Россию и обновление безпечного судноходства у Чорном море. Турция и Евразвяз так само выступают за обновление безпечного гандлевого маршруту и экспорту збожжа. Менский завод куловых тягачов поставит российской войсковой компании оборонной системы 30 куловых шасси. Про это поведомляет инициатива былых белорусских силовиков «Белпол», якая опубликовала документы об ответном контракте. Поводле этих документов поставки запланованы на 2027-2029 годы. Огульный кошт контракта больше за 10,5 миллионов долларов. Як ствержает «Белпол», шасси этих моделей распрацовывались для размещения элементов зенитного ракетного комплекса «Печора», а позднее их використовували так само для систем супротиповетряной обороны и радиолокаційних станцій. Інформація об контракті заснована на документах, опублікованих «Белпол». Сегодня 5 кастрычника начинается тыдень супрацьмяротного покарания. И он будет проходить до 10 кастрычника. У межах тыдня организаторы проведут дискуссии, подкасты, кинопоказы и международные мероприемства. Мета инициативы – протягнуть увагу до проблемы смяротного покарания и обмерковать махчимости его отмены в Беларуси. Я перекананы, что коли в Беларуси больше не будет диктатуры, и она будет и вольная от смяротного покарания. Одмысловом подкасте «Весна прыдя» отзначил правоборон экс-политвязень Валентин Стефанович.
4: А сутностно, что изменилось в этих громадствах, которые применяют смертное покарание, как и ранее? Как они это делали в 16-м стагодзе, 17-м? Ну да, формы изменились, больше сучасные некие прилады может использовать для этого. А сутностно ничего не изменилось. И это можем называть такие громадства, саправды, как бы спелым громадством? Ну, это великое питание. В первичній ситуації, коли ми цього не бачимо, але все одно забойства відбуваються. Від імені Республіки Білорусі, від імені всіх нас, наприклад. Тобто цей нальот цивілізаційності і ця межа, вона вельми така тонка.
3: Беларусь застається одиною країною у Європі, де заховується і приміняється смертне покарання. Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2026 год отримали трое навуковцев – американец Карл Дайсерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель. Узнагороды им присудили за открытия, которые стали основой оптогенетики – методу керования нервовыми клетками с допомогой светла. Такие эксперименты дозволили навуковцам с высокой докладностью включать и выключать певные группы клеток и доследовать працу мозгу и нервовой системы. Нобелевский комитет означает, что оптогенетика стала важным инструментом сучасной нейробиологии и открыла новые махчимости для вывучения мозгу. А в Белостоку распочинается новый сезон университета Золотого века. У новом сезоне пропонуют дзённые и вечерние занятки, як офлайн, так и онлайн. Тому удельничать у них смогут не только жыхары Белостока, але и люди из інших городов и местечек Подляшша. Про занятки расповедая координаторка Светлана.
5: У этом сезоне у нас есть зараз 6 пропоновал курсов, которые будут должиться весь семестр, тянава до 2 семестра. Яны накираваны розные и на творчесть, и на занятки спортом, и, например, на адукацию у сферы лишь технологий. Выбор у нас вельми широкий, и любая и любые студент-студентка может знайти для себя что-то интересное докладно.
3: Занятки почнутся с встречи навученцев 17 кастрычника, а зарегистрироваться на новый семестр можно до 15 кастрычника. Больше новинок на сайте и на социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 15 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 5 кастрычніка, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Особное привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты час. Будьте кай ласка уважливими на дорогах.
6: Пан президент, серйозний мужчина, має для...
2: Але вже оставайтеся з нами, долучайтеся до нас, калі ви тільки що включили свої радіоприйомники, бо будем ближайшу годину бавить час допомога якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвалях і виключно корисної та цікавої інформації.
6: Це те, що нам треба, те, що нам треба.
2: Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты Дзецюкі, Нізкі, спадарыня Аврил Лавін, Байкрай, The Killers да іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь машырэй», а крышачку пазней, пасярэдзінкі гадзінкі, то бок о 20.30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі «Філіетон Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Вітаем вас, паважаныя сябры.
2: Наша падарожжа па Палесі – гэта цудоўны шанец яшчэ раз упэўніцца, наколькі багатая і непаўторная беларуская культура.
1: Гэтым разам мы завіталі ў вёску Тоніш, каб даведацца пра унікальны абрад чарачка, які таксама ўнесены ў спіс нематэрыяльнай спадчыны Беларусі.
2: Мясцовыя жыхары ветліва пагадзіліся распавесці для нас, як і калі святкуюць чарачку.
3: Дзе-то перад вясною. Когда в марте, когда в феврале, ну, как там считается по неделям, например, 7 недель от поста, и уже потом это самое. Ну, что, готовим чирочки, такие вот это самое, чички выпекаем, сода, соль, яичко, это птушки. Uh-huh. Символ весны, символ птушки, зазывание все равно птушки. Ну, и а потом уже все наши женщины собираются, каждый уже печет чирочку, готовить еду. Там кашу, например, блинцы, ну, такое-то, я думаю, что можно, это еще постание было, не начинается пост. Еще еду можно брать. И дома у нас самая высшая гора, Тоніжах, вот туда идем женщины, дети, все туда идем, это самое, встречать и гукать весну. И уже там на горы разлаживали в конце этого вся гуляния, потом хороводы там водим, гуляют дети в игры весенние, которые это самое уже, ну, которые mm-hmm. были в Тоніжах с давнешнего и по теперешнее время сохранились. Mm-hmm. Да, вот такие обрад, простые обрад и хороший обрад, который получил у нас статус в этом году. Mm-hmm. Ну, вот, як едем на горы, спеваем, за чаретом зелененьким стоит Нива не рано не сеяна, по той ниве ходит пани, рве цветочки, вье веночки. А уже на горы гукаем, агу весна, агу красна, что ты нам принесла? Горшок масла, кусок сыра, зача.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.